0: de
1: Я вакин, да,
2: ультиму не чайру сунчиз,
1: мати ультиму парадам,
2: мати та тум марам,
1: чайру сунчиз не ультиму парадам,
2: авантай руку, авантай руку, вакай мати чат тум марам, мати чат тум марам, ушун хакус вакай,
1: чай чайру сунчиз не,
2: чайру синча,
0: чай
2: чай,
0: ай ю, ай ю, ай ю.